0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето! На рекорде. Лето!

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fit.com.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето! На рекорде!

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.

называется процесс намазывания крема? Кремирование или кремация?

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на «Анима».
2: Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде. Yeah!

дедом смеялись до потери пульса. Он выиграл.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Nissan Yung теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Nissan Yung теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Classic. What comes next will be marvelous.

0: Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК «Стадиум» выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября, Москва, Вики, стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+.
1: Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.

0: которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк».

0: Слушайте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на «Анима».
1: Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Дэнс лето! На рекорде.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте!
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
9: Рекорд.

Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
4: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru.

Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК «Стадиум» выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября, Москва, Викей, стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+.

0: Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт, главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 мы отслушиваем самые крутые композиции этой недели, за которые голосовали именно вы. У нас начинается 948 выпуск Суперчарта. И начинаю, конечно же, с новости. Рекорд отправляет кого-то из вас в невероятное путешествие в Стамбул на грандиозное шоу проекта «Анима». Уже с ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте эфир «Радио Рекорд» максимально внимательно и ловите шанс выиграть поездку на двоих при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме». Не пропускайте игру с рекордом на «Анима». Старт уже с понедельника, категория 18+. Я надеюсь, что вы это зафиксировали. Теперь переходим к лучшим трекам этой недели. 33 место. Здесь композиция «Calling Out For You» от Бауэра. Новинка прошлой недели как-то вам не очень зашла, я

Суперчарт на рекорде продолжается. Это первая новинка этой недели. 32 место. Свежий сингл французского диджей-продюсера по имени Дивак. Его новая работа под названием Slow Down меньше чем за месяц преодолела отметку в 2,5 миллиона стримов на Spotify и претендует на звание главного чил-хита этого лета. Следом 31 место. Трек от Offenbach под названием Miles Away. Это уже совсем не новинка, и трек двигается

эстетикой ночного Нью-Йорка. Так, по крайней мере, говорят его создатели. А что вы чувствуете, когда слушаете этот трек? Далее 28 место. Здесь Арджи, Пол Окинфольд и Planet Perfect Nights с ремейком культового трансгимна Resurrection от ППК и Эдуарда Артемьева.

0: продолжается. С вами DJ Phil. Только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. Композиция Whisper. Новый танцевальный сингл мультиплатинового британского диджея-продюсера Джоэля Кори. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

Фогель, 23 место. На 22-м Тиесто. На 21-м Сони Фадера и D.O.D. Ну что, друзья, любите ли вы транс так, как люблю его я? Если любите, то эта информация максимально для вас. В октябре фестиваль «Трансмиссия» возвращается в столице с фантастической, крутейшей, новейшей постановкой под названием «Портал». Разные миры, топовые российские диджеи, зарубежные гости. Все это будет у нас. Ален Вос, Ронски Спид и фантастический Рэм. Фестиваль «Трансмиссия» «Портал». 16 октября встречаемся в Москве, Викей Стадиум. 7 ноября в Питере, Temple of Dir. Подробности и билеты ищите на сайте transmissionfest.ru, категория 18+. Возвращаемся в суперчарт. Мы в двадцатке лучших. И на старте у нас танцевальный релиз от суперпродюсера и обладателя премии Грэмми Дипла. Композиция под названием Two Stepping. Кстати, в этом треке участвует не только Дипла. Здесь еще и Андриан Нуньес. Это бывший профессиональный баскетболист, ставший популярным блогером и кантри-исполнителем. В общем, он признался в интервью, что эта коллаборация родилась самым современным образом. Дипла просто написал ему в директ. Красавчик.

0: летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Рекорд Суперчарт.

Суперчарт на рекорде продолжается. Только что озвучала композиция под номером 14 в нашем хит-параде. Называется она Beautiful. Это Anima. На 13 месте расположился Робин Шульц с треком Embers. Напомню, что на следующей неделе у нас стартует розыгрыш поездки на шоу Anima на двоих от Радио Рекорд.

0: лучших, а это было 11 место. Здесь Тиесто и Брайана Грейс. Трек называется Beautiful Places. Миллионы стримов, первое место в хит-парадах и статус главного фестиваля гимна этого сезона. Тиесто снова доказал, кто здесь на самом деле батя. Мы вплотную подошли к вершине нашего чарта, но перед тем, как окажемся в десятке лучших, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: Дипло на 20 месте. Милки, 19. Эбон, 18. Бабина и Маркус Дилин, 17. Дон Диабло и Уиз Халифа на 16. Ирбокс, 15 позиция. На 14-м Анима. Робин Шульц, 13 место. Алек и Халит на 12-м. На 11-м Тиесто. Рекорд Суперчарт в эфире. Это были треки с 20 по 11. А сейчас мы врываемся в десятку лучших. И здесь нас встречает работа Galaxy от Кункс и Theophilus London.

0: стал вирусным в ТикТоке еще до официального релиза и продолжает набирать обороты. Ну и перед тем, как мы узнаем, кто же на первом месте, давайте вспомним всю десятку.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Десятое место. Кунгс. На девятом. Кельвин Харрис. Восьмая позиция. Медуза. На седьмом. Бом Синклар и Кайза. На шестом. Биберикса и Фейтлесс. Глеб Филипчиков. Джипул и Джим Бисквит. Пятое место. На четвертом. Анатер. Третья позиция. Авалон Рокстон. Вторая позиция. Это Эйв. Это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. Настал момент назвать лидера этой недели. Итак, друзья, встречайте. Здесь опять крутейшая работа от Хьюгеля под названием «Moving to the Sun». Уже 5 недель этот трек на первом месте Суперчарта. Поздравляем! Мне работа очень нравится. Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в наших Telegram и Max каналах. Плейлисты «Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу «Суперчарт» и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. А вообще, оставайтесь на волне рекорда, ведь в 9 вечера сегодня у нас «Клабчарт», где диджей-демиксер представит топ-клубной электронной музыки, а потом еще будет шоу с Виолеттой. Это был 948-й «Суперчарт». Меня зовут диджей Фил. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь

0: каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно. Без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
1: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0.

0: на рекорде.
1: Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября. Москва, Викей, стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+.
0: Рекорд. Реклама. Премиальный дом Sky Park от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. Sky Park. Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Если у женщин так хорошо развита интуиция, то почему они все время о чем-то спрашивают?

0: «Дети зов Вальгаллы». Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+. Рекорд.

Кто-нибудь знает, как отписаться от рассылки на оплату коммунальных услуг?

Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября, Москва, Вики, стадиум, «Пиратская станция Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами DJ D-Mixer Дмитрий Гуменный, а это значит, что настало время послушать Рекорд Клаб Чарт. Это чарт, в котором мы собрали для вас самые крутые клубные новинки за эту неделю, и 30 самых крутых клубных хитов вы услышите прямо сейчас. И начинаем мы, конечно же, со свежей работы Горда, Energy.
0: Рекорд Клаб Чарт, 30 место.

Господа, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Крайде, Эйвиса. Далее на второй позиции Фишер, What a Life. Именно Фишера мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот на первое место врывается неожиданно Camel Fat с пластинкой So Good, с чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну, а с вами был DJ Demixer, вы целый час слушали Record Club Chart, и мы с вами целый час будем слушать ровно через неделю такой же замечательный следующий

отправляйте ваши приветы и послания при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Этой ночью будет жарко 100%. Делайте громче прямо сейчас. И погнали! Рекорд Пати.

но паниковать рано. Лето еще в самом разгаре. Впереди 31 день, чтобы успеть все влюбиться, съездить на пляж, сорваться в путешествие и, конечно, натанцеваться до рассвета. Так что делаем громче прямо сейчас. Открываем окна, если вы дома, или прибавляем звук в машине. Давайте переходить к вашим приветам. Их сегодня много, и это классно. Вот есть такой. Добрый вечер, Виолетта. Хочу пожелать вам отличного настроения и прекрасного вечера. И еще хочу передать привет своему любимому мужу Тиграну Миллер, самому прекрасному человеку на земле, лучшему папе на свете. Я очень благодарна судьбе, что встретила тебя на своем жизненном пути. Еще хочу передать привет своей любимой мамочке Левшиной Марии в город Тула и сказать ей, чтобы не грустила. Все будет очень хорошо, мы тебя любим. Это семья Миллер. Вот такие замечательные приветы есть. В нашем телеграм-канале также Виолетта, хорошего эфира. Привет Марату и Женьке, а также Виктору. Всем отличных выходных. И еще, Виолетта, привет, мы тебя слушаем. Хорошего эфира. Спасибо большое. Мы вас тоже очень любим, друзья, в любом случае. И еще вот Злата пишет. Привет, Виолетта, хорошего тебе эфира. Хочу поздравить Родиона с днем рождения. С удовольствием от всей команды поздравляем Родиона с таким прекрасным днем. Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши приветы и послания при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд.

0: Добро пожаловать, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, и совсем скоро Радио Рекорд объявила уже лайнап фестиваля «Пиратская станция», и совсем скоро он состоится. 31 октября «Рагнарёк» в столице. Это новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет нас всех в мир скандинавских мифов для любителей. Викинги, силы хаоса, огонь и лед — все будет в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену Викинги Стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера. Мощный состав вас ожидает. Это отечественные артисты, от ветеранов сцены до героев новой волны. Это Кашин и многие другие артисты. Все это 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Ну а все подробности ищите на радиорекорд.ру 18+. Переходите и забирайте свои классные билеты. Друзья, и давайте переходить к вашим посланиям. Вот пишет нам Костянчик: «Салют, Рекорд! А можно передать привет Салихарскому Аркадию и поздравить его с наступающей днюхой, пожелать ему крепкого здоровья и хорошего отпуска?» Ну, конечно, можно. Еще вот пишет Оксана: «Привет, Виолетта. Хочу поздравить своего зайку с нашим 3-летним юбилеем совместной жизни. Мы сейчас едем в отпуск, и он рулит. Люблю тебя, твоя кисуня». Ой, какие сегодня все игривые. Далее. «Всем желаю прекрасного настроения, отличного вечера и хорошей погоды. По-прежнему всех люблю и обожаю. Целую, обнимаю. Жму богатырские ручища. Сегодня уработался на жаре, отгружаюсь, остужаюсь прохладительным». Вот пишет граф Чесноков. Замечательно. И еще, Валерий: «Привет, Рекорд, Виолетта. Поздравляю племянника с прошедшим днем рождения, Артурио, с 15-летием тебя. Ты на пороге удивительного времени юности, когда мир кажется огромным и полным возможностей. Я желаю тебе идти по жизни с интересом и азартом, не бояться ошибаться, находить свое и отстаивать важное. Пусть рядом будут настоящие друзья, пусть учеба дается легко, а сердце подсказывает верное направление. Мы всегда рядом, любим, поддержим и верим в тебя, безусловно. Ура, это Валерий!» Друзья, еще больше ваших посланий через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати».
1: «Рекорд Пати».

Шира своей малышке. Люблю тебя, Викулечка, красотулечка, и очень по тебе скучаю. Вот такой вот приятный привет для Викулечки. Далее, Виолетта, пожалуйста, поздравь всю нашу дружную компанию с наступающим днем железнодорожника. Всех, кто меня знает и с кем проводил время в поездках, всем зеленого. И любимую Надюшку с праздником. Это Михаил Чиндин. И еще, Виолетта, привет, все новое, хорошо забытое, старое, пишет нам суперпарень. Отличный микс, просто огонь. Привет всем не спящим из города невест. И вам привет, наши дорогие. Друзья, впереди у нас стартует следующий час, в котором, естественно, тоже будет много всего интересного. И музыка будет хорошая, 100%. Оставайтесь вместе с нами. Дальше интересно.

для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Передавайте там ваши приветы и послания. Все самое лучшее будет зачитано здесь в течение нескольких минут. Ну а пока делаем громче. Это все.

0: другое записывает вместе со своим текстовым посланием. Уж очень хочется его послушать. Давайте сделаем это прямо сейчас.
1: Рекорд, привет! Хочу передать привет всем тем, кто узнал мой голос, а также всем остальным, кто слушает Радио Рекорд. Обожаю вас, Радио Рекорд. Люблю. Музыка. Огонь. Муа, муа.
0: Ну, если честно, друзья, нам очень приятно. Приятно ваши слова слушать и ваши сообщения читать. Давайте будем продолжать в таком случае. Всем привет! Помогите найти друзей. Уже больше месяца в Москве, а подружиться с кем-то все некогда. Хочется хотя бы просто прогулок, общения. И, конечно, бы хотелось совместных выходных где-нибудь на природе, пока погодка позволяет, пишет Виталий, 39. А Виталий, ну, чуть-чуть попозже у нас начнется наша рубрика знакомства. Буквально через 40 минут можно будет в телеграм-канале знакомиться. Да уже и сейчас можно, если очень хочется. Так, далее, давайте еще почитаем. Виолетта, в сотый раз, привет моей родненькой в ЕКБ. Надя, давай скорее, пишет граф Чесноков. Далее, есть еще послание. А еще, Виолетта, передай привет первокласснику. Зовут Витя. Передаем. Витя узнаем и передаем. Надюшка, пишет Виолетта, привет, поздравь меня и всех причастных с днем железнодорожника, в особенности моего любимого мужа Михаила. Мы с ним проводники пассажирского вагона. Действительно, замечательный, хороший праздник. Поздравляем вас, дорогие наши. Далее, Виолетта, передай, пожалуйста, привет Лене, которая прячется и молчит, пишет Виктор. Лен, ну ты там что затаилась-то тоже, да? Давай, возвращайся. Виолетта, привет, моя хорошая. Доброго и бодрого тебе вечера, Викульчики, красотульчики. Передаю привет, и это Сергей. Друзья, напомню, что вы также можете оставить ваше послание при помощи нашего мобильного приложения Рекорд и нашего телеграм-канала Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.

Ну, чтобы он проводил побольше времени со мной, а не в своем гараже. Во-во, понимаю. Привет, любимый рекорд. Спасибо вам за такую музыку. Привет, ЕКБ Давид. Далее, привет Ульяшке. Привет Ульяшке малышке. Питон ее очень любит. Даже не только Ульяшке, а Ульянушке малышке. Питон ее очень любит.

это Рома. И еще пишет Александр. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Макаренко Сергею. С удовольствием передаем привет. И еще есть отдельный привет Глебу Леденцову. Друзья, сегодня мы с вами вместе разыгрываем наш фирменный мерч от Радио Рекорд. И если именно вы желаете его забрать, пишите прямо сейчас слово «игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И давайте с 30-м приславшим данное слово «игра» как раз-таки созвонимся и разыграем наш фирменный мерч. Всем удачи! Это все шоу «Рекорд Пати».

0: уже не одна, с нашим слушателем, который оказался 30-м, приславшим слово «игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». Именно с ним, с Романом, сегодня мы будем разыгрывать наш фирменный мерч. Итак, Роман, привет!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Роман. Расскажи, как часто ты слушаешь в целом «Рекорд»?
1: Ну, на работе. Такси работают, целыми днями играют.
0: Все ясно, поняла, здорово. Так, ну, значит, на вопросы, я думаю, что ты ответишь верно. Если ты готов, то погнали.
1: Готов.
0: Готов. Какой музыкальный стиль традиционно звучит на фестивале «Пиратская станция»? Техно, драм-н-бейс или же хаос?
1: Драм-н-бейс, конечно же.
0: Ну, конечно же, это верный ответ абсолютно. А почему вообще решила заговорить про пиратскую станцию? Потому что она пройдет уже совсем скоро. И буквально в прошлом часе озвучивала, когда. Вот вопрос к тебе такой. В каком месяце в этом году пройдет наша пиратская станция? Сентябрь, ноябрь или же октябрь?
1: Вот этот вопрос, конечно, сложный.
0: Да, чуть-чуть посложнее будет. Говорила я про Москву, про осень, да? Но вот в каком месяце же все-таки нам ждать пиратскую станцию, как думаешь?
1: В октябре.
0: В октябре. Это точно снова верный ответ. Я тебя поздравляю, Рома. Хорошо идем. Ура-ура. И давай переходить сразу же к третьему вопросу. На какой частоте вещает Радио Рекорд в Санкт-Петербурге? 106,3, 101,5 FM или же 104,7 FM?
1: Лучше бы назвали Москву.
0: Кого назвала бы лучше?
1: Лучше бы московские волны назвали.
0: Эх, ну да, ну да, понимаю. Видишь, вопросы не все могут быть простыми всегда, поэтому вернемся в Питер.

0: Давайте второй вариант.
1: 101,5, да? Ну, давайте. К сожалению, это неверный ответ, Роман, потому что в Санкт-Петербурге Радио Рекорд вещает на частоте 106,3 FM, но зато теперь-то ты будешь 100% уверен, когда в следующий раз зайдет речь о рекорде в Санкт-Петербурге. Но, тем не менее, Ром, я тебя поздравляю, звучат твои громкие, нескончаемые аплодисменты, потому что с двумя вопросами ты справился отлично, очень уверенно и достойно.

0: моей любимой жене, которая недавно родила мне сына, Аня.
1: Поздравляю вас,
0: ну
1: это классное событие.
0: Опять же, всем таксистам города Жуковского огромный привет, кто сейчас работает и в целом, кто катает у нас.
1: Спасибо тебе, Ром, большое. Жене респект. Огромные приветы и поздравления. Вот в честь сына звучат аплодисменты. Так держать. Друзья, впереди у нас рубрика «Знакомство». Обязательно оставайтесь с нами. Все лучшее впереди. Но, возможно, и у вас скоро появится сын, да, после наших знакомств. Поэтому это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

Все находим новых друзей, свою вторую половинку даже у нас можно найти. Для этого переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Присылайте пару фактов о себе, рассказывайте, откуда вы, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Все ваши анкеты буду зачитывать уже совсем скоро. Меня зовут Виолетта Юшкина. Делайте громче прямо сейчас, ведь мы соединяем сердца.

0: рассказывать о себе, оставлять фотографии, присылать ваш город, сколько вам лет и так далее. Все ваши анкеты будут зачитывать. Ну, вот пишет Евгений, например: «Виолетта, не хочу ни с кем знакомиться, просто передай Марату ни гвоздя, ни прокола в пути». Ну, привет, я напомню, что тоже можно передавать, так что Евгений делает все абсолютно верно. А вот и Михаил присоединяется к Евгению и тоже хочет передать какое-то послание, но уже не просто послание, а голосовое. Давайте его тоже с удовольствием послушаем.
1: Виолеточка, с днем железнодорожника, поздравь, пожалуйста, всех причастных. Спасибо большое, с днем железнодорожника!
0: Ну и захотелось тут же второе сообщение включить следом.
1: Виолетта, я с Валдая, всех с праздником, днем железнодорожника!
0: Всех с днем железнодорожника, друзья! Кто причастен к этому празднику, всех поздравляем! Михаил, вы красавчик! Друзья, напомню, что прямо сейчас у нас проходит рубрика «Знакомство», рубрика, в которой вы можете знакомиться и общаться. И, кстати, вот давайте кому-нибудь из вас мы наберем здесь, в эфире рекорда. Кто вот очень давно мечтает познакомиться, найти свою вторую половинку, да или просто хороших людей, ну, желательно все-таки вторую половинку уже найти, да, ребят? Присылайте ваш мобильный телефон, а я наберу через пару минут.

И вот на связи у нас Виталий, которому 39 лет, и который как раз-таки в поиске отношений, новых знакомств, да и вообще девушку ищет, может быть, будущую жену. Ну а кого конкретно, узнаем прямо сейчас. Виталий, привет. Так, Виталий, немножечко плохо себя слышно, но постараемся сейчас сделать все возможное. Рассказывай, откуда ты, сколько тебе лет и чем по жизни любишь заниматься. Так, Виталий, как слышно? Виталий, ты тут? Тут ли ты, Виталий? Виталий, раз. А Виталий уже, похоже, и не здесь. Друзья, я напомню, что прямо сейчас вы можете переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», оставлять также о себе сообщения, присылать фотографии, рассказывать, откуда вы, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы подружиться, пообщаться или познакомиться. Это все можно делать и даже при помощи нашего мобильного приложения «Рекорд». Переходите туда и общайтесь. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

0: На связи, друзья. Ну, я девушка целеустремленная, решила позвонить еще раз Виталию. Быть может, связь-то восстановится. Виталий, привет.
1: Приветствую.
0: А вот как оно получается, да? Виталий, у нас с тобой не очень много времени, но тем не менее, давай расскажем о тебе, сколько тебе лет, откуда ты, чем ты любишь заниматься. Ну, а следующие вопросы будут дальше.
1: Ага. Мне 39 лет. Я вообще с Казахстана. Недавно перебрался в Москву. Вот, занимаюсь работой, само собой. Из увлечений я очень люблю рыбалку, люблю отдых на природе. Ну и хорошие дружные компании, веселые.
0: Какой ты замечательный человек. Вот прямо от тебя, знаешь, по голосу веет добром. Хоть я тебя никогда не видела, но уже звучит очень даже все хорошо и заманчиво. Виталий, какую девушку ты ищешь?
1: Честно сказать, я ищу, скажем так, свою вторую половину. Хотелось бы найти.
0: Хорошо, ну вот находится девушка симпатичная такая, как тебе нужна. Прям, ну вот, куда ее поведешь?
1: Куда ее поведу?
0: Да, какое свидание ей устроишь?
1: Ну, наверное, лучше будет это обсудить, потому что, ну, я в любом случае предложил бы что-нибудь вроде пикника.
0: Очень здорово. На полянке, да? Или в парке? Или где?
1: В парке, на полянке. Ну, я же говорю, это нужно обсуждать.
0: Слушай, мне кажется, вот хорошо у реки будет. Давай остановимся на варианте «у реки».
1: Окей.
0: Да, хорошо. Виталий, о чем ты мечтаешь? Вот такой еще вопрос тебе.
1: О чем я мечтаю? Я мечтаю о миллионе долларов.
0: Ого. А деньги или любовь, Виталий? Давай еще вот такой вопрос.
1: Любовь.
0: Виталий, ну хорошо, я вот уверена, что сегодня кто-то тебе из девушек напишет хороших, приятных и милых, если ты перейдешь в наш телеграм-канал Радио Рекорд, напишешь там, что это ты, и девчонки-то и подтянутся. Давай передадим кому-нибудь привет, кому хочется.
1: Передаю привет, ну, в первую очередь хочу передать привет и сказать огромное спасибо всей команде Радио Рекорд. Вы просто молодцы, ребята. Я, можно сказать, ваш фанат. Вот. У вас замечательные программы, у вас замечательные направления. Вот. Поэтому привет и всем вашим ребятам.
0: Спасибо большое, Виталий.
1: И всех, кто знает меня.
0: Очень-очень приятно. Всем, кто знает Виталия, тоже, да, передаем большие приветы. Ну и, Виталий, красавчик, вот настроение поднял. Спасибо тебе огромное. Друзья, завершаем рекорд-пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Меня зовут Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь. Буду безумно рада видеть вас там. Там же я общаюсь со всеми нашими замечательными слушателями. Далее у нас скоро появится диджей Цветков. Так что, друзья, не отключайтесь. Впереди еще много музыки. Классная жаркая ночь вас ожидает. Сегодня было хорошо. Желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Dance.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио, только музыка.